назад дзердым керіць. У шарджунэн чорз болора лок ствернэр анцялі. Нэн кагак, нэн ойн кангар. Сарчаран анкюнун, байц отар ури шачкерэн. Анцанот отар дым керэн. Кальвацкий кок.